кружим он склеись. Ты главе с нашему сою унистелес. Кемием суклись, ты кай савлевел покила. А ты кишири детилей. Аш лак все кек рекес. Но слыкас